Кулучи, малачи, качибачи, камбалачи, кулучи, малачи, качибачи, камбалачи, кулучи, малачи, качибачи, камбалачи, хокус-покус им салами.